далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

Уже много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим.

журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: удачею
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Часть планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудишь.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Серьезно? Встань. Стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй, не танцуй, не танцуй. Йо.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

ночью. Вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную, в музыкального диджея, в Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер, ровно до 18:00. И жду ваши заказики в личные сообщения Радио Лидера. Ну а пока твоих заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
0: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
7: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
8: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: Реклама на радио «Лидер» от чат-партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Форсаж 28. Принимайте ваш музыкальный заказ.

мокрые на ящиках с гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим, и кое-что в потертом кошельке. Скрипач Аиды Шмоня, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, Моня бис, Моня браво.

шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

ей не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис.

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь.

как мне хочется плакать. Перестаньте рыдать, надо мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних степей.

0: Королева принимает ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

Не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди было ей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал. Но все напрасные ожидания лицом не вышел, но я вал. За старой липой на поляночке тебя я часто подвигал. Моя молочница да ярочка,

Зачет Иван, ну то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я и завелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарили пой на поляночке, другие кружат мужики. Состарили пой на поляночке, тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: старой липой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди дофигал.
1: Далее прозвучит кавер от диджея Данчо.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Дышать этим воздухом влажным,
0: ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

Ritually, рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши.

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.
0: Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши.
2: Приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить.

Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

глазах твоих больших тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала.

над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

теперь не гладь камней, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависти в ней, тем ярче царствие мое.

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус, бархатный кайф и без.

0: Луч из прожектора в зал мне на тебя указал.
1: Счастье.
0: И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную сладкими

города, мои года, мое богатство. Я часто в Риме

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

0: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Плывет под окном луна, на улице тишина. Не спит и грустит одна только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил.

могла мне дать совет только мама. 14 малых лет

если когда-нибудь я в дальний уеду путь, то писем от сына ждать будет мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. Плывет под окном луна,

0: до утра тихонько дверь, откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь, откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь, откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама.
1: Апельсинка-эгоистка принимает ваш музыкальный заказ.

есть мой риск. Потеряться в тебе навсегда. Но если это любовь, я готов сгореть.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: Радио «Ночь любви» принимает ваш музыкальный заказ.
1: Быт или не быт? Вот в чем вопрос.
2: Быт!
1: Не жизнью холостой пришлось проститься. Уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтоб избежать домашних всяких дел. Теперь супруга и время коротая, я оценил женить бы этой бред. Она романы модные читает, а я стираю, я варю обед. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Мы в кооператив банкеты сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли все в долги. Вон дом готов, пора переселяться, мы стол и стул поставили в углу. Но чтоб с долгами, братцы, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и друзьям. Кто только не бывал, тот только не был, и все вокруг завидовали нам. Гостям-то что, сиди, соси конфетку, а мне не тронь, встань, ляг, не сядь. Обедаю теперь на табуретке, чтоб на столе следов не оставлять. Снова быт заедает.

0: А жизнь бежит в заботах неотложных. Уж 40 с лишним я, друзья, прошел. Работают товарищи, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, как с ним быть, а черт его не знает.
1: Соня, 2000, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Радио «Ночь любви» принимает ваш музыкальный заказ.
1: Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина, веселая, непечальная, словно с темного неба сошедшая. И любовь моя, и печаль моя, и звезда ты моя сумасшедшая. Все, что забудется, позабудется. Все, что вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто чудится? Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина. Ну, спасибо вам всем.
0: Супер. За поздравление. Sony 2000 блестящая снежинка принимает ваш музыкальный заказ.

0: tardígrada.
1: Далее прозвучит трек на мотив русской народной песни на радио.

никогда. Каждый раз, просыпаясь с рассветом, на работу спешим мы с заветом, то, что лидеры мы навсегда.

0: Это был заказ от Николая Непитерской. Ну а далее прозвучит заказ от Форсаж 28.
1: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину, и чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда...

Мир услышит тебя. Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Твори.

Вот такой вот классный трек прозвучал от Дмитрия Дюмина на Радио Лидер. Ну а далее прозвучит трек от диджея Данча. Девушки пошли на озон за заказами.

Да, стая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под их. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

И это был заказ от радио «Стран талантов». Ну а с вами была я, Снежка, на радио «Лидер». Ну а Евгении и Вадиму я пожелаю легкого эфира на радио «Лидер» и благодарных радиослушателей. И прощаюсь с вами ровно до 22:00 по Москве.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

0: Вот такая композиция в начале эфира наша прозвучали. Уважаемые радиослушатели, с вами диджей Евгений и диджей Вадим. Привет-привет.
1: Привет-привет, дорогие друзья. Пока уже эти песни звучали, знаете, у меня тут уже два заказа образовалось. Вот так вот. Первый заказик у нас улетает на радиолидер, а второй заказик улетает на Мегамикс с Мюзик Радио. Вот. Ну, просили первый что-нибудь из рока, поставлю Сепультуру, а второй заказик что-нибудь из Шамана. Тоже поставлю, так что слушаем.
2: Таблетку.

0: Такие три заказика у нас прозвучало в эфирчике нашей радиостанции, а мы тем временем продолжаем дальше. Жень, там у тебя что-то есть?
1: У меня есть заказик от Вячеслава 60. Юлия Михальчик, буду твоей кошкой.
0: Запускай.

0: Так прозвучавший, тут немножко заметались мы, но ничего страшного. Продолжай дальше, Женя, потому что еще две песенки я тебе фору даю. Запускай.
1: Да, что-то сегодня у меня половина. Так.
0: Ну, любую, выбирай там.

0: Вначале от меня, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Знаешь, очень интересные треки. Спасибо тебе большое. Я тут немножко кое-что проверяю. Сейчас я скоро поставлю. Вот, а пока я это делаю, сейчас поставлю другой немножко трек. Это у нас будет... Сейчас я посмотрю. Хотя нет... Ну, не знаю, сейчас, короче, тут накопаю, у меня тут много песен, очень много, и давайте так послушаем вот такую.

0: Да, бабье лето скоро. Мы же практически совсем вот уже. Кстати, Жень, как тебе такой трек и вообще наш после тоже?
1: Да, ты знаешь, очень красивый трек. Такой вот. Еще бабье лето не за горами, но скоро будет, наверное. А может и нет уже.
0: Знаешь, я слышал, что совсем скоро в Московском регионе будет уже до плюс 30. Скорее всего, будет бабье лето еще. Вот. А раз в Московском регионе до плюс 30 обещают, значит, и в других регионах тоже. А следующую композицию хочу поставить для тебя, если ты не против, Жень.
1: Конечно, ставь.
0: Эта песня будет для тебя. Прямо сейчас. Сейчас ты поймешь, что это за трек. И я думаю, что... В общем, не буду дальше говорить. Поймешь сама.

0: Как-то такая композиция прозвучала в нашем эфирчике, но мы движемся дальше, прежде чем передать микрофон тебе, Женечка. Я не знаю, что ты сейчас ответишь после этого.
1: Я только скажу спасибо, остальное скажу за кадром.
0: Тогда сейчас еще поищу, тут заказик прилетел на нашего. Еще Егор просит еще купить любую. Посмотрю. Так, Оксану тоже просит, поставим. Так что ждите, все прозвучит. Жень, продолжай дальше. Можешь даже любую песню Оксаны поставить, как раз тут просит.
1: А у меня пришел заказ от Оксаны, Светлана Ланская. Только живи.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от нашей Оксаночки. И, Вадим, как тебе такая композиция? И, кстати, это на стихи самой же Оксаны.
1: Красивая, кстати, тема. Спасибо большое. Новиночка. Ну, как всегда, у нас сегодня запросили песенку на стихи Оксаны. Вот, пожалуйста. Только что прозвучало. Просили любую, любую. Вот я пока.
0: Вот еще одна песенка в ее коллекцию пошла.
1: Да, ну а я пока двигаюсь дальше. Вот с такой песней.

0: человек взял такой настрек, прозвучал от меня. Тем временем продолжаем двигаться дальше. И, Женя, все тебе. Дальше принимай.
1: Ты знаешь, я хочу поставить вот такую вот красивую композицию. Господи.
0: Доставь любую, господи. Все там.
1: А вот такую поставим сегодня.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. А теперь слово передаю Вадиму.
1: Да, вот тут, ты знаешь, пытаюсь найти. Просили тут еще какой-нибудь... А, просили «Солнце мое» поставить еще. Сейчас я попробую. А, вот она как раз нашлась. Сейчас я ее добавлю. Тоже будет звучать. Так, так. Сейчас найду. Опять из этого списка потерялся у меня. Вот она. Да что такое? Эй, вот так вот. Был на месте уже. Так. Сейчас поставим, друзья мои. Ну так. Что ж такое? Убегают только от меня и все. Не хотят в эфир идти. Не хотят вести идти в эфир. Вот не знаю, что с ними делать. Надо по шапке настучать. Этим треком послушаем «Солнце мое» дальше.

0: Композиция «Солнце мое», прозвучавшая только что в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. И, Женя, твой микрофон.
1: Да, я поставлю следующую композицию, вот такую.

0: Пишешь, что можно. Давай.
1: А вот ты знаешь, вот нас тут попросили поставить и поздравить с днем рождения у нашего с тобой коллеги диджея Светогорского. И сегодня у мамы день рождения, и, кстати, юбилей.
0: Вот даже так.
1: 65 лет ей сегодня, да.
0: Ничего себе.
1: Светлана Павловна, я знаю, что вы меня слышите. Я хочу вас поздравить еще раз с юбилеем. Хотя я вам звонила, поздравляла. И, конечно же, пожелать вам побольше здоровья и терпения. А сейчас я хочу поставить Эдита Пьеха семейный альбом.

0: Сначала ты не хип... Отойди хипи-ехи, блин. Иди ты, пехи. Уважаемый родитель, я запуталась уже.
1: Заговорилась тоже что-то немножко.
0: Заговорилась, да. Вадим, слово тебе.
1: Да, я понимаю, что у нас там Светлана Павловна сегодня юбилей. Хочу поздравить с днем рождения, с юбилеем. Счастья, здоровья, любви. В общем, короче, все желания, чтобы самые красивые и романтичные сбывались. Ну, а ответ от меня и от нашего коллектива «Радио Лидер». И от коллектива Мегамикс Мюзик Радио вам вот такая вот композиция.

0: Ну, что такое трек для Светланы Павловны прозвучавший? А мы тем временем движемся дальше. Женя, продолжай.
1: Да, ты знаешь, а я тоже продолжу, и даже вот так. Я думаю, что они немножко это все равно отметили.
0: Ну, давай, что кто там у тебя?

0: Вот такая композиция прозвучала, «Малиновое вино», уважаемые радиослушатели. Для нашего диджея, для нашего диджея Святогора, для его мамы. Вот. И, Вадим, что ты дальше поставил?
1: Давай я, наверное, продолжу еще одной композицией. У нас у меня тут еще есть. Вот, давай, у нас вот такой.

0: Luciano.
1: Ну так вот. Так, такой замечательный трек у нас прозвучавший. Что такое любовь? Ну, такой вот трек интересный, необычный у нас. Вот. Ну что ж, Жень, продолжи, пожалуйста.
2: Да, продолжу. Я хочу поставить дальше. И это будет Игорь Николаев, день рождения.
1: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Вадим, ты у тебя ты что поставишь?
1: Я немножко поставлю китайскую тему. Вот такую.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот китайский трек у нас красивенький прозвучавший. Сейчас продолжим дальше еще одно, пока Женя ненадолго отбежала. Ну, я пока поставлю вот такую.

0: Друзья, вот такой вот микс, прозвучавший в нашем эфире. Мы продолжаем далее. Женя, забирайте две песенки, потому что три у нас отбегало.
1: Да-да-да, я убегала. И ты знаешь, я хочу поставить очень неожиданную композицию.
0: Давай.
1: Я думаю, наши радиослушатели поймут.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели, Ирины Аллегровой. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Ну, это старенький трек, ее, конечно, но очень круто. Если позволишь, я поставлю сейчас вот эту тему.

0: что, дорогие друзья, вот такой вот настрек практически прозвучал в эфирчике. Ну, а мы уже потихонечку с вами прощаемся. Услышимся скоро вновь. И, конечно же, с вами был Любим Кобинский. А со мной?
1: Да-да-да. И, конечно же, всем пока-пока. С вами была Евгения Яковлева.
0: Да, ну и под финал нашего эфира, как обычно, наши. Ну, конечно же, клыки в эфире. Сейчас я их найду и поставлю. Вот они. Всем пока.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Ой-ой-ой-ой-ой! Всем добрый вечер, всем приятного настроения! Сейчас суббота, мы опять же будем так зажигать, как вчера, чтобы было жарко. Вот. И трек будет «Давай зажигай» с Татьяной Морозовой. Будем зажигать.

0: Так, я хочу посмотреть, кто тут у нас в чате находится. Проверить. Если вы начнете танцевать, я скажу, что вы не трусы. А если кто не будет танцевать, просто будете молчать, я скажу, трусы. Вот.
1: Потому что ты будешь бороться. Ты трус. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя, Джинни. Ненавижу.
2: Джинни, ты трус.

Tchou, c'est dimanche, c'est pas tard. Да, в принципе, и руками махать, вот. Если мне вот так нравится, то я могу и так подвигаться, и руками подвигать, вот. Можно было бы пощупать, но мне некого щупать ручками. Вот. Так что я могу сказать, что в чате есть трусы, да, 5%. 5% нет трусы, а 95% трусы, потому что не двигаются. Вот. А я знаю то, что вы хотите, но молчите.

Что-то я не поняла. Так, я без пеусу. Ну, это что такое? Что-то не поняла. Вот. Я поняла. Вы хотите, но молчите. Да. Так, ладно, сейчас я вас как-нибудь расшевелю. Так, чем же вас расшевелить там? Будет так. Банк, во. Ну точно, в банке вы постоянно же бегаете, денежки-то снимаете. Вот как вот сегодня один человек сказал, говорит, ты деньги там тратишь, ты бы мне бы денежки переводила бы. Я бы копил бы, да копил. Я говорю, ага, ты сейчас возьмешь, да мои денежки сам потратишь на новые наушники. А то ведь ли, одни купил, плохо слышно, вторые купил, тоже плохо слышно. Не, надо все-таки у него с ушами плохо. Зиму плохо слышно. Так, будет банк.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Так, Аннушка, сейчас есть. Секундочку, я тебе скажу, что это за трек. И я тебе отправлю в СМС.

Я ловлю мысль, однушки упачок, так сидит молча, там вот, может быть, слова там подбирает, может, как-то так находит и скачивает втихаря. Ну, да, не получается, то я уже выпрашиваю, дай название песни. Вон оно что. Ну, это тоже неплохо. Ну вот когда вот я в дороге еду, даже получается, что в ночь я еду, у меня периодически звучит трек. Вот я не знаю почему, но вот этот трек ассоциируется вот с ночной поездкой. Эго. Ай.

Тихий рассвет, я живой. Без тебя нет надо мной. Тихий рассвет, я живой.

Эго. Ай, так, у меня есть две песенки подготовленные. Вот как пришел котик. И сразу мысли пришли. Сразу на две песни. И они прозвучат. Первый трек будет из мультфильма про котенка Гафа. Ну, как бы вы помните, все знаете этот мультик детский. Я вот частенько его смотрю. Так что слушаем. Котенок по имени Гафа.

Топится баню. Вот какой хулиган. Так, наверное, и хочет, чтобы там была в бане кофеек с немножко удачей. Потому что как-то немножко удачи сказал, что она без кофейка не ходит никуда. Она знает, что побьет всех кофеек. Давайте послушаем. Топится баня.

такое прозвучало в заказе. Как диджею Данчо? Ну, котик, Данчо, берегись.

Вот котик прозвучал. Александр Рыбак. И далее заказик летит от нежного солнышка. Говорит, для всех среди счастливых людей, Филатов и Карась, принимай.

Ну, вот такой заказик был от нежного солнышка. Так, пошла я искать заказик. Будет трек от меня? Чат GPT?

Вот если вы не знаете, куда идти, вы идите кофейку. Кофеек все знает. Да-да-да, и найдет заказик. Ты не лезь ко мне, когда я пьяный. Да ради бога. А вот когда я пьяная, тут точно не лезь, а то получишь по самое не хочу.

Давайте за пьяным только не подходить. Вот такой был заказик от Николая. Двигаемся дальше. Дальше будет. Перемотай. Так, что это мы будем перематывать? Сейчас вот увидим. Точнее, услышим.

Ну, так вот, твой пол от меня, перемотай. Так, дальше, я тебя что-то не поняла. Ты хочешь со мной полетать или сходить со мной в бар, или сначала в бар, потом полетать? Ну, давай, определись, я ставлю твой первый трек.

Так это как было диджей Данча, приветствую тех, кто к нам присоединился. И есть заказик у меня от Виталинки. А Виталинка говорит, женщина с запахом кофе. Ну, я с тобой согласна. Потому что в эфире кофеек.

Да, что-то я от кофе уже чуть не уснула. На целых. То ли 3 минуты, то ли 7 минут было. Что-то я... Да, 7 минут. Так. Ну, Данчо, ты теперь хочешь со мной полетать? Ну, что ж, полетели.

Да-да, давай полетаем и дальше, есть и для тебя заказик. От нежного солнышка, она там что-то намекает.

Ну, как-то так, ну, хочет и хочет, ну, что ж тут такого? Все хотят. А я скажу, стоп.

Я говорила стоп, стоп, стоп. Да я хотела сказать сначала, где это у нас было. Нежное солнышко. Постеснялась, все она была у меня на радио. Вот. Ну, сейчас так убежала. Наверное, стыдно стало. Потому что она такой заказик заказала для Данчо. Так. А Данчо говорит, она девочка-пожар. Интересно, ты это про кого говоришь, Данчо, что она пожар? Давай, говори.

0: Ну, теперь понятно, кто это. Она такая, она девочка пожар. Я заскусила Данчо. Ну, ты, Аннушка, удачи даешь, а тебе нужно сладкого деда, да? А ты возьми из вашего медом, либо шоколадом дедушку. Вот и будет сладким, сладкий дед.
1: Здравствуйте, я сладкий дед, и все бабки мои.

Тете не надо фото, тут зона моего комфорта. Чувствую, сменился тренд, я в шоу-бизе новый бренд. Что надо взрослому мужчине, чтоб как часы и деньги были? На мне сошелся клином свет. Здравствуйте, я сладкий дед.

0: Привет!
1: Ну, точно. Аннушка сладкоежка. Так. Про кофе было, про сладкого это было. И теперь будет про пиццу. Да.

Вот так вот. Вот такая вот пицца мой трюк. Это в интернете вы не найдете этот трюк. Он мой личный трюк, потому что я его написала. Так, следующий трек звучит от Сергея Марченко. Он заказал для меня. Я так сижу и сегодня подтираю. Он мне заказал шашлычка до мужичка. Я вот и думаю, что же выбрать, шашлык или шашлычка или мужичка? Лучше я выберу шашлык. Ну нафиг этого мужичка.

да-да-да. Ну вот это жизнь, вот это рай. Шашлычок и мужичок рядышком. Так, далее будет. Так. Такое поставить. Давайте поставлю заказик для Данчо от Сергея Марченко. Он говорит: Данчо, все пучком будет.

0: значит, все пучком.
1: Да-да-да, все пучком будет. Юзер 1581. Вы кто? То, что пришел вчерашний поклонник, который оскорблял, так вы и будете сидеть в бане. Так, сейчас, секундочку, загадика. Если кто так плохо себя ведет, тот получает бан. Так что будьте культурными. И не будьте такими, чтоб вас потом банили. Так. Николай, будет ваш заказик. Я просто тут застряла. Так, давайте мы послушаем Хабиба. Джимми.

Да, жми-жмем, а чача, королева сентября ждет уже Николая. Николай, вас ожидают уже.

Так, вот это была у нас 1 сентября, заказчик от Николая. Настя, добрый вечер. 15.81. Что вы от меня хотите? Вы не пропишите свой. Так, следующий заказик звучит у нас от Аннушки Удачи. Принимай.

Ну, Аннушка, все понятно, ты все с лягушками водишься. Так, следующий трек будет для меня от Сергея Марченко. Это говорит. Ба, Сергей, ты что, потерял меня, что ли? Говорит, ты где? Да я на радио сижу, ты чего? Открой глаза. Я на радио «Ночь любви» сижу. Я на лидере сижу, в эфире. Ты меня слышишь прекрасно. Ну, что ты спрашиваешь, ты где? Где, где? В Караганде.

Non, ok, tu n'as pas une idée sur ce que... Attends, je passe. Ah, так я тут, я не смогла тут найти-то. Тита тоже. Не знаю такого. Ну ладно. Так, ну я уже заказики не принимаю. Последний заказик я приняла от Танушки удачи. Она вот и хочет сейчас вот с радио уехать на зеленоглазом такси. Во, выговорила. Зеленоглазое такси приехало. У входа стоит.

Ну вот, я вас привезла, так что давайте оплачивайте билетики и выходите, выходите, да. Слава, привет тебе. Так, ого, ничего себе, как быстро 2 часа пролетело. Я даже и не заметила, вот было как так же, как и вчера. Так, ну что же, поставлю-ка я экспонат.

0: спасибо, кто был со мной.
1: Спасибо за ваши заказики. Ставим заключительный трек от себя. Это будет у нас сателлит. Эй, красивая!

розы.

Этот трек создан по заказу от диджея Данча для диджея Снежки. Нашу любимую, самую добрую Снежку встречайте, мы тебя очень любим. Здравствуйте, мои ласковые, мои чудесные. Пусть мое сердце обнимет каждого из вас. Согреем этот мир нашей нежностью и теплотой.

0: Всем добрый вечер, дорогие радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор это
2: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: Диджей Настя, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Вот и все, я тебя от себя отлучаю. Вот и все, я себя от тебя отлучаю. Отлучаю от встреч, ровно в пять не встречаю. Отлучаю от плеч и от губ отлучаю. Унижаться

и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит.

унижаться любя, не хочу и не буду, я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду.

0: Форсаж 28, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Быт или не быт? Вот в чем вопрос.
2: Быт!
1: Не жизнью холостой пришлось проститься. Уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтоб избежать домашних всяких дел. Теперь супруга и время коротая, я оценил женить бы этой бред. Она романы модные читает, а я стираю, я варю обед. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Мы в кооператив анкеты сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли все в долги. Вон дом готов, пора переселяться, мы стол и стул поставили в углу. Но чтоб с долгами, братцы, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и друзьям. Кто только не бывал, тот только не был, и все вокруг завидовали нам. Гостям-то что, сиди, соси конфетку, а мне не тронь, встань, ляг, не сядь. Обедаю теперь на табуретке, чтоб на столе следов не оставлять. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. На лето переехали на дачу, здоровую овчарку завели, вот такую, чтоб эту дачу не украли, значит, и нас бы заодно не убили. Красивая собака дорогая, ведь украдут же ясно дураку. Не спит собака, дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. А жизнь бежит в заботах неотложных. Уж 40 с лишним я, друзья, прошел. Работают товарищи, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, а черт его не знает.
0: Светлана, им принимайте ваш музыкальный заказ.

0: За окном прохлада и листва. Люди неспроста избрали ночи. Ночи для любви, ночи для любви, слышишь? Ночи для святого торжества.
1: Констанция принимает ваш музыкальный заказ.

0: Диджей Данч 3 дождя принимает ваш музыкальный заказ.
1: Алло, привет. Думала, не поднимешь трубку.
2: Говори ближе к делу.
1: Вадим спрашивает, где папа?

оставляет твои следы. И по кругу зачем бег, и бежишь от меня ты.

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

пасмурно еще и очень рано. Но комендант, чуть-чуть подумав, разрешил

0: Один с ним сзади и браслетами к себе.
1: Полковник сел вперед и крикнул: «Покатили!» Ворота грохнулись о землю за спиной.

резко, тормози, и все очнулись. Мне нужно, пацана, здесь кое о чем спросить. Два молодых сержанта тут переглянулись, и одному пришлось браслеты отцепить.

и зашептал, и закричал: теперь беги. А там вдали, где весь кончается проулок, вдруг стало холодно у матери в груди.

0: Спасибо.
1: Регина, за рулем принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Анька.

Женщина хорошая позвонила ночью в дверь, и ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж, была бы женщина приятная, а я, ну что ж, меня

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Это был заказ от радио «Стран талантов». Ну а с вами была я, Снежка, на радио «Лидер». Я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на радио «Лидер». Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер». И услышимся мы с вами ровно через 3 дня на радио «Лидер», ровно в 22:00 по Москве.

бокалы, мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка,

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я